Шатан разбил свое зимнее зеркало. И шкла пылых впадов в око и в сердце.